Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья мои. Вторник на календаре в Пермском крае. Дождь, я так понимаю, дождь 30 июня, это просто летний бонус. Давайте так его воспринимать. Свежесть, запах морской, бриз вот этот самый, да, мокрая трава и повод надеть любимый дождевик.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу «Солями шоу». Начинается, друзья. Всем еще раз желаю отличного, бодрого утра. Давайте будем просыпаться, давайте бодрить друг друга. Заходите, пишите. Мой канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов, мой личный канал. Зайдите, подпишитесь. Тут уже первые комментарии прилетели. Сейчас с удовольствием почитаю по поводу сегодняшней погоды и не только. Ну вот, да, дождь стучит в окно. И вот в окно студии вот самую минуту стучит дождь. А я улыбаюсь. Ведь это значит, что лето по-настоящему в разгаре. Не, ну, на самом деле, так как жарит Европу, мне кажется, что лучше все-таки под этим мелким летним дождем прожить остаток этой недели. Ну, неделя, я понимаю, что только что началась, но за вторником. Вторник — это день второй, он стоит перед средой. А где среда, там и пятница уже маячит за спиной, штепсель прячет. Помните, у Владимира Семеновича Высоцкого была такая песня из психбольницы, что ли? Вот он, про главврача, вот он, змей в окне маячит. Маячит за спиной, у штепсель прячет. Такие слова что-то не вспоминаются в эту минуту. Ну что, начинаем нашу утреннюю перекличку. Заходите, пишите. Помимо канала в Максе читаю я свою группу утреннего шоу. Называется она «Солями шоу». Также читаю официальную группу радиостанции «Радио Соль ФМ». Приложение читаю, сообщения, которые вы отправляете. И телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Вот это все способы связи. Поэтому заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии по поводу, без повода и просто так. Сережа Пермь начинает перекличку. Пусть летний дождь не портит настроение. Пусть он просто шепчет. Все будет отлично. Зося, Янюсь, привет. На улице дождь. Так себе перспектива на день. Но хоть вот Соль ФМ слушаем с удовольствием. Всем хорошего дня. Кстати, утреннее шоу сегодня в сокращенном, ребята, формате. Два часа, соответственно, я вместе с вами. Поэтому успевайте. Если кого-то надо поздравить, не откладывайте на третий час. В третьем часе живого эфира не будет, ну а далее только Саша Соловьев появится с программой «Алёна, алё», и это будет уже в 2 часа московского времени, на Урале 16:00 будет в эту самую минуту. Красновишеск, вот в Красновишеске, кстати, погода хорошая, настроение вот у Ольги пока непонятное, такое вторничное. Ну сейчас кофе Оля попьет, взбодрится, всем также желает хорошего дня. Облачно с прояснениями, и сегодня осадков в Красновишерске не ожидается. 16 градусов, вот вам и утренний прогноз подоспел. Ну, слушайте, я рад за Красновишерск, хоть где-то дождя нет в Пермском крае. Отличного настроения, хорошего денечка, желаю Ольге, пусть новый день будет прекрасным. Оль, спасибо огромное за эти самые пожелания. Все остальные, видимо, спят. Давайте будем бодриться, на зарядку!
0: На зарядку!
2: Меня Токио.

0: Эмо Токио.
1: Продолжаем передачу, друзья. Степногорск на связи, Казахстан. Андрюха, привет, доброе утро. Андрей пишет, я уже неделю возвращаюсь домой в 12 часу ночи. И вот монеткой я сейчас решу, наверное, а ну мне надо эти ночные гулять. Но это к тому, что я сегодня в своем канале Макс рассказывал про праздники и сказал, что сегодня день подбрасывания монетки, да. Иной раз мы какие-то вещи решаем этими самыми способами. Ну, мне кажется, лето, а когда еще гулять, как не летом, по ночному городу, получать удовольствие? Когда тепло, хорошо, прохладно, да, для Степногорска плюс 18 градусов это прохладно. Если для нас это обычная дневная, и дай бог до 18 температура поднимется, да, для Пермского края, я имею в виду. На улице облачная, пока что дует свежий воздух, в Степногорске плюс 18 градусов в эту самую минуту. Днем сегодня 25, с дождиками ожидается такая хорошая летняя погода. Хорошая летняя погода и в Нытве, Татьяна, доброе утро. 14 градусов, дождь в течение дня. Дождь и ближайшие 24 часа этот самый дождь не закончится. Но максимальная температура сегодня, кстати, 22 градуса будет под дождем, правда, да? Но к 17.00. Вот я сейчас смотрю у Татьяны на ее скриншот. Друзья, как дела? Как просыпается? Заходите, пишите. Соликамск, как вы там? Красновишерск, Чердынь, Кудымкар, Губаха, Александровск, Кизел, Чусовой, Лысьва, Кунгур, Кунгурский район. Все, кто вместе с нами, в Чернушку привет мой, в Нытву, в Асу, в Куиду, в Добрянку, в Суксун. Ребята, кто на FM, кто вместе с нами в интернете, заходите, с удовольствием читаю все ваши утренние приветствия.

0: продолжаем. Программа «Сульмишоу» продолжается. Друзья, Соликамск на связи. В Соликамске дождика нет в эту самую минуту. Ивашка пишет: привет, доброе утро. Дождя нет, даже солнышко пробивается. Всем желает позитива. Спасибо, спасибо огромное. Но я надеюсь, что сегодня как-то у вас хотя бы там будет сухо. Продолжаю. Констанция, здрасте. Всем доброе утро. Констанция всем желает не дождливой погоды. Вот, пожалуйста, да. Я говорю, что нет, вот по северу, видимо, у нас дождя нет. Надо на карту посмотреть в эту минуту. А Свердловская область, ребята, прям топит, подтапливает. Сейчас как раз-таки по этому поводу у меня и новости, но перед этим про Трампа.
1: Соля-ми-шоу.
0: Трамп получил королевский перстень к юбилею США, но не мог пройти этой новости стороной. Антверпенский алмазный центр подарил Трампу перстень к 250-летию США. Слушайте, Перим старше, чем Соединенные Штаты Америки, представляете? Перми 303, а им 250 в этом году будет. Президент США Дональд Трамп стал обладателем ювелирного изделия, приуроченного к 250-летию независимости Соединенных Штатов. Золотой перстень, украшенный 321 природным бриллиантом, преподнес Антверпенский всемирный алмазный центр. О подарке сообщает пресс-служба организации. Ну все. Сейчас он еще и с перстнем будет кричать про то, что сделаем Америку снова великой. В центре отметили, что США на протяжении многих поколений остается ключевым торговым партнером для бельгийских алмазодобытчиков. Основная часть природных камней реализуется в Антверпене, в конечном счете поступает американским ювелирам и покупателям. Председатель организации Сидор Марсель пояснил, что кольцо призвано символизировать прочность сложившихся экономических связей между странами. Изделия, выполненные из золота, помимо 321 природного бриллианта, в его дизайн включены еще 75

0: по-моему, тоже есть у них там, присутствует этот самый завод. И они делают вот эту вот самую тему. И кто был в Казани, в собор заходил, можно посмотреть, как все выглядит в натуральную вечерину. Такая макета этого самого собора, который, в общем, собор Казанской Божьей Матери, Благовещенский собор Кремля, да, из алмазов выполнены просто один в один. Красота неописуема. Так, друзья, давайте, я начинаю волноваться за наших соседей. Июньский потоп на Урале, 3-месячная норма осадков за месяц. Екатеринбург и Первоуральск затопило из-за рекордных дождей. Я сейчас прям смотрю на фотографии Первоуральска. Да, ребят, машины плавают. Мощные ливни, которые обрушились на Свердловскую область, привели к масштабным подтоплениям в Екатеринбурге и соседних городах. Июнь 26 года уже стал самым дождливым для столицы Урала за всю историю метеонаблюдений. За месяц в городе выпало 197 миллиметров осадков, что почти в 3 раза превышает месячную норму. Предыдущий такой рекорд, 168 миллиметров, был установлен в 1986 году. И вот кадры из Екатеринбурга, ну, настоящие реки на дорогах. Автобус, вот я смотрю сейчас на перекрестке, и пассажиры прямо посреди затопленной улицы покидают салон. Говорят, что городские магистрали в Якате парализованы, пробки достигли 9 баллов, на некоторых участках перестали работать светофоры. На Белинского, говорят, скопилась очередь из троллейбусов. В одном из дворов местный житель самостоятельно пытался прочистить слив, чтобы отвести воду. Но сливы надо было прочищать, знаете, еще в начале лета, когда сухо будет. Говорят, стихия не обошла стороной соседние города. И Первоуральский, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский. Анастасия, хочется спросить. У нас Настя из Верхней Пышмы, ну, почти каждое утро пишет. Откликнитесь. Хочется реакции от слушателей с места. В Первоуральске, по данным местных властей, зафиксировано подтопление жилых домов и улиц. Так что Нижний Тагил, Кушва. Там вообще, говорят, торнадо был на прошлой неделе самый настоящий. Количество осадков может превысить 80 миллиметров, и это тоже создает угрозу дождевых паводков. В общем, друзья, будьте предельно внимательны. Мы тут рядом, мы с вами. Если что, по моей информации, все аварийные бригады в Екатеринбурге переведены на круглосуточное дежурство.
1: Хит за хитом. Только на

0: Сольное шоу продолжается, друзья. Людинова на связи. Калужская область, Сукремльский чугунолитейный завод, цех номер 2. Тут пожелание коллегам прилетело с особым приметом Сергею Викторовичу, что является напарником. Бесценные и незаменимые мои коллеги. От души хочу пожелать вам доброго, позитивного, прекрасного утра. Пусть ваши замечательные улыбки сделают начало этого дня по-настоящему сказочным и идеальным. Ведь на свете нет ничего роскошнее дружелюбного доверия и взаимовыручки. Несколько минут теплой компании, веселые добрые шутки под самый вкусный и крепкий кофе. Вот особый привет напарнику Сергею Викторовичу. Замечательное сообщение Людинова, Сукремльский чугунолитейный завод. Так, держать, вперед. Ну и очень приятно, что в вашем цехе в этом моменту звучит Солями шоу. Ответьте на вопрос, не постесняйтесь, про купание.
1: Соль-опрос.
0: Сегодня с утра, когда записывал для Макса утреннее приветствие под дождем, вот как раз обратил на это внимание, о том, что дождь льет так, будто природа решила устроить всем бесплатный душ. Ну и параллельно с этим, на прошлой неделе как-то мимо нас прошел день купания, а я сегодня обратил внимание, сейчас опять-таки про это расскажу в своем канале Макс Эдуард Кузнецов, о том, что до конца купательного сезона осталось совсем немного, да, месяц буквально там с хвостиком, с небольшим. Вот у меня к вам вопросы возник. А когда вы последний раз по-человечески, не под дождем, купались, ну, там, в ванне, например, или хотя бы в море? Хотя бы здесь, да, ключевое. Зайдите, напишите. Канал Макс, еще раз подчеркиваю, мой называется Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» в ВК «Солями шоу», через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ» читаю все ваши сообщения. Когда и где вы купались в последний раз?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем программу, друзья. Соломи Шоу продолжается. Еще раз всем отличного вторника. 30 у нас сегодня с вами июня. Заканчивается первый месяц лета. И сегодня я хотел поднять вопрос. Несмотря на то, что в Пермском крае небо, по-моему, решило побить рекорд по литрам воды на квадратный метр. И не только в Пермском крае. Еще раз акцентирую внимание. Екатеринбург вчера поплыл. Поплыл в буквальном смысле этого слова. Первоуральск, Екатеринбург, Нижний Тагил, друзья, да? Но, мне кажется, это закупание не считается. Вот спрашиваю, когда вы по-настоящему купались в последний раз. Ирина, доброе утро. Что значит последний, спрашивает Ирина. Ирина, то и значит последний раз. Вот у меня последний раз было в бассейне, по-моему, в начале марта. Я считаю, что купание — это, ну, погружение в воду. Не обязательно вы там плаваете там кролем брасом на спине, а просто зашли в водичку, чтобы там охладиться, например, или походить, побродить, на рыбок посмотреть, или там скроллинг, это тоже вид купания как таковой. Ну или там погружение в ванну, я так понимаю, что с горячей водой тоже перебои. У нас ведь как, лето включили, воду выключили, это так работает, но тем не менее, вот такой вопрос, когда последний раз вы купались, заходите, пишите, канал ВМАКС, еще раз, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, Соломи Шоу во ВКонтакте. Ну, давайте вот тут еще из приложения прилетело. Паша пишет, доброе утро. В прошлом году на Волге. В прошлом году было. А лето прошло уже, вот и лето. Уже месяц пролетел. Не, на Волге прекрасно. Где-нибудь в районе Чебоксар, там, например, или в районе Астрахани. Ну, там, где потеплее, ближе туда вот. На самом деле, красота на самом деле какая, да? Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все.
1: Соль-опрос.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья мои, так, ну давайте вот верхняя пышма. Здрасте, Анастасия, доброе утро. У нас вчера поливала весь день, пишет Настя, но на удивление сегодня, можно сказать, сухо на улицах. Уже на удивление. Зря резиновые сапоги одела. Сейчас на улице хорошо, плюс 14, осадков не ожидается, а вот балкон слегка подтопило наш. Щели там оказались, не выдержал балкон этого самого дождя. По поводу плавания, купания, мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. Когда и где вы последний раз купались? Андрей про душ вспоминает. Сегодня пол второго ночи в душе плюхался, а вот в бассейне был в конце ноября. Но я душ и дождь не считаю за счет в формате купания сегодняшнего опроса. Вот бассейн, да, интересно. Конец ноября, в водоеме, наверное, лет 6 назад купался, пишет Андрей, в нашем карьере, когда нам еще не запрещали туда ездить. Сейчас ближайший водоем, водохранилище наше, 50 минут дороги в одну сторону, либо в Боровое надо ехать, а это 3 часа ходу. Чтобы искупаться 3 часа туда, 3 обратно. Тут уже реально надо какой-нибудь джакузи подумать в домашнем формате. Друзья, заходите, пишите, когда последний раз плавали, купались.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Я же пока расскажу о том, что звезды на сегодня нам с вами обещают. Овны вас ждут интересная встреча и обнадеживающие переговоры. Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой. Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычная жизненная ситуация. Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне себе прибыльными. Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Скорпион, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений. Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом. Водолеи, закон бумеранга для вас окружающий. Никто не отменял. Рыбы не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня такой, друзья мои. У нас гороскоп на 30 июня.
0: Это радио соляной столицы.

0: продолжаем программу, друзья мои. Всем еще раз доброе утро, хорошего дня. Мы тут обсуждаем вопрос, когда и где вы последний раз купались. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Лена, доброе утро. 5 лет назад, пишет Лена, дача у меня около озера. Там и купаюсь, но вот сезон в этом году пока не открывали. Ну да, слушайте, а интересно, вот любопытно, ребята, кто открыл все-таки сезон? Кто уже успел искупаться? Или мы так мимо-мимо, это лето мимо-мимо-мимо-мимо меня, если никто там до моря не доедет? Или все-таки кто-то уже в воду заходил?
1: Лайфхак.
0: Продолжаем разбирать мы ситуации по поводу сна. Вчера в третьем часе я начал рассказ о том, что есть лунатизм как таковой. И вот сейчас давайте расскажу, почему нельзя будить лунатиков. При виде лунатика может возникнуть желание разбудить его. Ну, конечно, идет такое на тебя с круглыми глазами. Хочется прям как-то взбодрить, обнять, там, встряхнуть за плечо. Но это не всегда хорошая идея, и вот почему. Попытаться разбудить человека в такой момент все равно, что резко выдернуть его из-под воды. Неожиданный переход от сна к полному сознанию способен вызвать замешательство и испуг. Человек может не понять, где находится, начать метаться или случайно толкнуть того, кто рядом. Так что главная опасность не в мифической потере души, про которую я вчера в третьем часе рассказывал, а в риске травмы из-за спутанности сознания. Как же действовать, если вы столкнулись с сомнобулизмом у кого-то из близких? Вот несколько советов. Еще раз, лунатизм — это понятие у нас с вами устаревшее, а в современном мире врачи называют это, ну, не то чтобы заболевание, проявление такого вот вещи — сомнобулизм. Первое. Не паникуйте. Лунатизм выглядит странно, но чаще всего безвреден. Второй момент. Верните человека в постель. Спокойный голос и легкое касание помогут сделать это без лишнего стресса. Третье. Заранее старайтесь обезопасить пространство, если знаете, что вы или ваш близкий страдаете сомнобулизмом. Закройте окна, уберите опасные предметы, спрячьте ключи от машины, установите замки на дверях. Детям лучше спать на нижнем ярусе кровати, а если в доме есть лестница, на них можно поставить ограждение. Но что делать, если разбудить лунатика все-таки нужно, друзья? Ведь люди во время приступа сомнобулизма не всегда безобидны и порой способны на сложные действия. Опять-таки, открывать замки, садиться за руль или проявлять необъяснимую силу. Известны случаи, когда лунатики случайно выпадали из окон или залезали на строительный кран. Если вы видите, что человек подвергает себя опасности, тут уже не до правил. Мягко, но уверенно остановите его и разбудите. Говорите тихо, избегайте резких движений. Скорее всего, человек будет несколько минут в ступоре, но это лучше, чем рисковать безопасностью его самого и окружающих. Вот вам такой совет.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 30 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а в южной части ожидаются проливные дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 15. В северной части возможен сильный ветер. Днем до 25 градусов, вечером до 18.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми. «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о новых законах, вступающих в силу с 1 июля. Так, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Родители будут иметь возможность отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Также банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать сведения для защиты от мошенников. Кроме того, будет усилен контроль за мигрантами. Вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Увеличиваются и пошлины для мигрантов. В 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства. В 8 раз до 15 тысяч рублей при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. В краевой столице прокуратура по коллективной жалобе собственников квартир провела проверку о правомерности индексации тарифов на содержание и ремонт жилья. Как выяснилось, управляющая компания с 1 января этого года в одностороннем порядке на 30% увеличила тариф для собственников квартир 51 многоквартирного дома. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представление директору управляющей компании. Его привлекли к административной ответственности за обман потребителей. Кроме того, УК пересчитала тарифы. Жителям вернули более 3,5 миллиона рублей. Иван Егоров и баскетбольный клуб «Парма» продлили соглашение о сотрудничестве. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще 2 года. Игроку 21 год, его рост 194 сантиметра. Воспитанник Пермской спортивной школы «Олимпиец» с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб. Плеймейкер вошел в число лидеров 3 последних матчей в прошедшем сезоне. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу, друзья, утро вторника, 30 июня на календаре. Дождь, если у вас дождь, как в Перми, ну и пусть. Зато лужи, как маленькие зеркала, в них можно увидеть свое хорошее настроение.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается. В Соленой студии Эдуард Кузнецов. Друзья, сегодня сокращенная версия Солями шоу. И только вот в этом часе я вместе с вами. Далее будем слушать музыку все вместе. Я уже в автомобиле по дороге на мероприятие, соответственно. Ну, а вы через свои колонки или точно так же в своей машине. Как дела, как просыпается? Поэтому привет. И если есть поздравлялки какие-то, успевайте в этом часе отправить. Все, с удовольствием почитаю. Также мы тут выясняем, когда и где вы в последний раз купались. Дождь не считается. Под дождем не считается. Хочется каких-то водоемов или вот каркасных бассейнов. Но к ним буквально через 7 минут мы с вами перейдем. Пока же всем еще раз говорю я доброго утра, хорошего дня. Ну и в этом части, друзья, мы с вами разберемся, чем отличается бензин Евро-3 от Евро-5. Мне кажется, тема актуальная, да, для нынешних наших современных реалий. И разыграем 600 рублей. Сегодня игра-то простая, слухачи. Поэтому кто желает, не забывайте розыгрывать. У нас идет в официальной группе радиостанции Радио Соль FM во ВКонтакте. Может быть, это есть повод в эту самую во ВКонтакте вступить и найти эту самую группу. Заодно ищите группу Солями Шоу, группу утреннего шоу, моя группа. Тоже заходите, подписывайтесь. Здесь вся информация от первого лица, что называется, в том числе и прямая видеотрансляция из студии идет. Вот для тех, кто смотрит трансляцию, дую в дудку фанатскую. Вот так, держите. Ну и новости.
1: Однажды в России.
0: Точнее, в Беларуси. Ну, чё тут? Ехать тебе, лететь 2,5 часа из Большого Савина. Если так посчитать, прямые рейсы. Есть такая тема. В Беларуси воздух впервые прогрелся до 40-градусной отметки. И для Беларуси это, мне кажется, тоже как бы слишком. Впервые за всю историю сбора метеонаблюдений соответствующей статистике температура достигла 40 выше нуля, заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии. Абсолютный рекорд был зафиксирован в Пинске с 14 до 14.20. Вчера он составил 40,4 градуса. При такой температуре уже, знаете, уже одним глазом видишь апостола Петра. Это если температура тела, я имею в виду. Да-да-да. Власти Беларуси объявили красный уровень опасности из-за жары. И реально, друзья, в Европе что-то в этом году прям рекорд за рекордом. Вчера вот в Чехии я тоже смотрел до 41 градуса. До 41 градуса жары, да. Немножко бы как-то поменяться атмосферами, да, и было бы красиво 25-27 и там, с небольшими дождями. Так, идем дальше. В Дагестане водители попали в облако саранчи на трассе. Если мы в облако дождя можем попасть в Пермском крае, да? Кто же пел? Облако волос, Иванушки Интернешнл. Вот у кого-то облако волос, а здесь облако саранчи. Полчища саранчи обрушились на автомобили в Дагестане, сообщает нам телеграм-канал Мешгор. Водители, проезжавшие по одной из трасс республики, попали вчера в настоящее насекомое облако. Густое облако саранчи. Полчища насекомых обрушились на проезжую часть, ударяясь о лобовые стекла автомобилей. На опубликованных кадрах слышен характерный стук от столкновения саранчи с машинами. И это свидетельствует о высокой плотности роя. Да, ну вот если посмотреть на фотографию, реально выглядит очень даже страшно. Инцидент произошел на фоне продолжающегося нашествия саранчи в южных регионах в России. Обычно эти насекомые угрожают сельскохозяйственным угодьям, но в данном случае они создали очень серьезную помеху для движения транспорта. Водителям пришлось снижать скорость и включать дворники, чтобы хоть как-то улучшить видимость. А вы представляете, они же на скорости тоже летят, соответственно, это саранча, и ты на скорости, и бах-бах-бах-бах, это превращается в такие пятна на... Ой, как... И не выйти, я бы, если честно, испугался выйти в облако саранчи. По предварительным данным, массовое скопление саранчи на отдельных участках трассы привело к кратковременному затруднению движения, но, к счастью, ДДП. Из-за этого зафиксировано не было. Вот в случае поедете в Дагестан на машине и попадете в подобную тучу, ну, мало ли, знаете, нынче многие на автомобилях на юга собираются. Специалисты рекомендуют автомобилистам в таких условиях не делать резких маневров и максимально снижать скорость. О, как-то так.

0: Соль-опрос.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаем мы обсуждать тему по поводу того, где вы последний раз купались. Давайте вспоминать, если это было так давно уже. Просто вот из, опять-таки, Пермского края Ольга нам пишет по поводу того, что в том году на Вишере, на Вишере реке, пишет Оля, так обнимаю Вишеру на самом деле. И нынче тоже планирует поплавать, если погода позволит. Вот это, наверное, ключевое, если погода позволит. Если погода позволила, я бы тоже уже, наверное, где-то искупался. Но вот в данном случае нам остается только думать о том, чтобы температура в наших реках прогрелась, ну, хотя бы до, там, 21 градуса, и чтобы солнышко хоть немножко посветило для того, чтобы мы могли себе позволить это самое, окунуться в водоем, хотя бы в каркасный бассейн, вот как Сергей это делает. Последний раз в каркасном бассейне возле дома плавал. Прекрасно! Ну, были, согласитесь, но дней-то 7 теплых было, 8. За историю метеонаблюдения 2026 года в Пермском крае. И май был достаточно теплый, в принципе, там 3 дня, 4. Я помню, что... Я еще пошутил на тот момент, мне супруга моя говорит: ты в шортах на работу собрался? Я говорю: может быть, я больше этим летом и не надену их. Такая шутка просто, которая переросла в некую реальность, потому что реально после этого я в своих летних шортах их и не ходил. Ну вот Приморско-Ахтарск тут хвастается. Море теплое, люди добрые, везде фрукты на улицах растут. Черешня, яблоки, слива, абрикос, персик. Приезжай, ждем в гости. Да, вот, пожалуйста. Как-то так. Вот во Вьетнаме хорошо. Наталья, доброе утро. Мы купались последний раз в феврале этого года во Вьетнаме, пишут. Эх, обратно бы сейчас. Куда? Во Вьетнам? Наталья у нас из Лысьва. В Вьетнаме сейчас не сезон, на самом деле. Там тоже дожди идут, поэтому, что касается Таиланда, вьетнамов, надо до октября хотя бы повременить. А то, знаете, то здесь дождь, то там дождь. Сейчас у нас на югах, вон, в Приморско-Ахтарске. Хорошо. Ну, или там в Анапе, например, да. Как-то так. Друзья, заходите, пишите, когда и где вы последний раз купались. Я еще почитаю обязательно все ваши. А вот Констанция еще, здрасте, доброе утро. Последний раз удалось покупаться в аквапарке. Это было в январе этого года. А вот в сторону естественных водоемов даже не удается посмотреть. Все скрыто пеленой дождя. А когда с разгона, с горочки, мне кажется, и за пеленой дождя можно найти хорошую тему для приводчика.

0: Наука и техника.
1: Актуальная тема для сегодняшнего дня. Разбираем, чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5, друзья. Выясняем, насколько использование такого горючего опасно для автомобилей. Ну, начну тему с того, что в России могут временно разрешить производство и продажу автомобильного топлива экологического класса Евро-3 вместо действующего стандарта Евро-5. Такая мера рассматривается как один из способов избежать возможности дефицита бензина и дизельного топлива. И тут редакция издания «Максим» решила выяснить, насколько использование такого горючего опасно для автомобилей, какие машины находятся в зоне риска и что делать водителям, если некачественное топливо все же привело к поломке двигателя. Я более того скажу, что оно рассматривается и уже рассмотрелось, поэтому, скорее всего, класс все-таки будет снижен. Давайте будем разбираться, чем опасен сниженный экологический класс. Как объяснил технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов «Фит-сервис» Сергей Пономарев, ключевое отличие топлива Евро-3 и Евро-5 заключается в содержании серы. По его словам, в бензине стандарта Евро-5 этот показатель ограничен 10 миллиграмм на килограмм, тогда как Евро-3 допускает до 150 миллиграмм, в дизельном топливе до 350 миллиграмм. При сгорании такого топлива образуется больше сернистых соединений, которые ускоряют старение моторного масла, повышают склонность к нагару в камере сгорания и во впуске сокращают ресурс катализаторов, сажевых фильтров и кислородных датчиков, отметил эксперт. Пономарев также подчеркнул, что речь не идет о мгновенной поломке автомобиля, однако последствия могут проявиться спустя десятки тысяч километров пробега. По его словам, масло будет стареть быстрее, а элементы выхлопной системы начнут работать в более тяжелых условиях, из-за чего их ремонт может потребоваться раньше ожидаемого. Наиболее чувствительными к топливу с повышенным содержанием серы специалист назвал современные автомобили, рассчитанные на стандарт Евро-5. В первую очередь это бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском, а также современные дизельные моторы с сажевыми фильтрами и сложной системой очистки выхлопа. Систематическая работа на более сернистом бензине способна ускорить загрязнение форсунок, износ катализатора и лямбда-зондов. В самых крайних случаях при сильной закоксовке впрыска может возникнуть локальный перегрев и повреждение поршня. При этом, по его словам, старые атмосферные двигатели с распределительным впрыском или карбюраторные моторы переживут такой период значительно спокойнее. Для них основными последствиями станут ускоренное старение масла и более быстрый износ компонентов выхлопной системы. Эксперт также рекомендовал владельцам современных автомобилей внимательно относиться к обслуживанию. В частности, для турбомоторов и двигателей с непосредственным впрыском безопасный интервал замены масла может сократиться до 7-8 тысяч километров вместо 15 тысяч, указанных в руководстве. Кроме того, он посоветовал не затягивать с заменой воздушных и топливных фильтров, а также регулярно проверять состояние системы впрыска и выхлопа. Отдельно Пономарев рекомендовал тщательно подходить к выбору заправок. Крупные федеральные сети с собственными лабораториями и внутренним контролем качества, как правило, не заинтересованы рисковать репутацией. Конечно, такой подход не гарантирует идеальный бензин, но уменьшает вероятность столкновения с топливом на самой верхней планке по содержанию серы и примесей. Кому куда жаловаться, если из-за низкого качества у вас сломался автомобиль? Юрист Дмитрий Дугин в беседе с корреспондентом Максим отметил, что доказать связь между некачественным топливом и повреждением двигателя возможно, однако на практике это достаточно сложная процедура. По его словам, для этого необходимо провести химический анализ топлива, соблюдая порядок отбора проб и пригласив представителя АЗС. После химического анализу уже можно говорить о доказательстве того, что топливо не соответствует требованиям. При этом юрист напомнил, что АЗС обязан предоставить покупателю полную информацию о реализуемом топливе. Должно быть указано, что это Евро-3, а не Евро-5. Это вытекает из статьи 8 закона о защите прав потребителей, согласно которых продавец обязан предоставлять полную информацию о реализуемых товарах и оказываемых услугах. По словам Дугина, в случае нарушения прав потребителей можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Однако, если речь идет о возмещении затрат на ремонт, владельцу автомобиля придется доказать, что неисправность возникла именно из-за несоответствия топлива заявленному классу, а не стала следствием естественного износа, заводского брака или несвоевременного обслуживания. Необходимо доказать, что именно несоответствие класса топлива повлекло неисправность двигателя, а не какие-либо другие факторы, резюмировал юрист.
0: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль Мишел продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего пробуждения, ярких эмоций. Читаю все сообщения, которые вы мне присылаете. Успевайте, потому что с вами 17 минут еще в эфире. И за это время нам надо с вами успеть поиграть. Владимир, привет огромный. Васе тоже дождь в эту самую минуту. Оксана Барвина, привет от Владимира. Владимир говорит, что вас ждет какой-то сюрприз сегодня. Нина отправляет кадр из поезда. Но, видимо, появился интернет. Нина пишет, ну, вы поняли, и куда-то по дождливой России в эту самую минуту Нина отправилась. Чай в подстаканнике РЖД. Чаек заваривается, и рядом лежит шоколадный батончик. Прикольно, Нин. Хорошего вам отпуска, хорошего вам отдыха хочется пожелать в эту минуту. Потихонечку, народ, слушатели-то потихонечку разъезжаются, кто куда, хочется сказать, глядя на эту самую тему. Так, доброе утро, Кунгур на связи. Оля, привет, всем желает хорошего настроения в этот дождливый день. Я надеюсь, что настроение хорошее. На самом деле, я сегодня, когда вышел из дома и попал под такой летний дождь, он не сильный, но он просто такой затяжной летний дождь, я думаю, а чего париться-то по этому поводу? У меня даже в голове песенка заиграла. А за окном серый дождь до утра, до утра. И как-то настроение сразу повысилось. И я эту песню даже частично спел в своем канале Макс в утреннем приветствии, когда со всеми здоровался. Так, быстро новости, и после этого играем.
0: Мод дня.
1: Расскажу про эспрессо-бомбу, которая стала новым популярным кофейным рецептом, друзья мои. В соцсетях просто набирает популярность необычный кофейный напиток. Эспрессо-бомба называется. Несмотря на дикое для меня сочетание ингредиентов, многие уверяют, что вкус коктейля способен приятно удивить. Напиток готовят из двойного эспрессо, тоника, дольки лимона или лайма и щепотки соли. Соль уменьшает горечь кофе, цитрус подчеркивает фруктовые оттенки этой самой бомбы, а тоник с пузырьками и легкой сладостью делает вкус более сбалансированным. Надо попробовать, слушайте. Хотя в тонике и содержится горький хинин, именно он, говорят, в сочетании с кофе создает удивительный, но гармоничный вкус. Готовить бомбу не так сложно. Нужно налить в стакан лед и тоник, отдельно сварить двойной эспрессо, в который добавляется лимонный сок и щепотка соли. Вот все. Все это соединяется, и говорят, что этот кофейный коктейль не только хорошо освежает жару, но и способен помочь при похмелье. По-французски скажу я, да.

Ну и сыграем, друзья мои. Сегодня игра называется «Слухачи». Сегодня у нас в розыгрыше 600 рублей. 200 осталось прошлой неделе. 200 вчера остались в банке. Соответственно, 200 добавляется сегодня. 600 рублей. И кто-то прямо сейчас может забрать себе эти деньги или оставить их точно так же в банке. Игра называется «Слухачи». Игра достаточно простая. Надо внимательно прямо сейчас настроить свои уши на правильный лад и услышать, что за звук прозвучит в эфире. В группе «Радио Соль ФМ». Официальная группа радиостанции во ВКонтакте. Если играете, посмотрите, наверху должна быть красивая картинка, сделанная специально для вас по случаю десятилетия. Да. Чуть ниже видеотрансляция и еще чуть ниже, после рекламы, вы увидите футболиста с большими ушами. Вот в этом месте мы с вами играем, там же написаны и правила игры. Прямо сейчас надо угадать, что за звук прозвучит в эфире, и написать свой единственный вариант. Тот, кто первый это сделает и правильно распоряжается деньгами. Еще раз, 600 рублей у нас в розыгрыше сегодня. Внимание, ушки, ушки на макушке.

Ну вот так, и предположений может быть много, но я жду доподлинного правильного варианта, который у меня написан вот здесь на моем листочке. Но я вижу, представляю, соответственно, для меня звук один в один совпадает. Давайте еще раз послушаем.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

0: слухачі.
1: Так, сейчас подождите. Подождите, я тут пытаюсь старое надо мне сделать. Ну, интересный, читаю просто интересный диалог, который складывается между Андреем Зверевым и Марией Федотовой, потому что Андрей написал сначала пена для бритья, потом, получается, Мария ему говорит, на гель больше похож для бритья. А Андрей называет абсолютно точный ответ. На монтажную пену больше похоже из пистолета. И это абсолютно точно. Это монтажная пена, друзья мои. Крем из банки или сливки, пенит чего-то. Но пенит чего-то я не засчитал как правильный ответ, потому что все-таки пенить можно реально и щеки себе. Выдавливает мыльные пузыри из приемника. Самолетик летит. И вот Иван Ураков у нас точно и первый отвечает, что это монтажная пена, абсолютно точно так же записана в моей бумаге с правильным ответом. Соответственно, мы Ваню поздравляем! Ребята, вот это звук монтажной пены, имейте в виду.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаю я рассказывать вам историю, уже не со сном связанную, но на знание и понимание. Вот давайте сейчас будем разбираться, знаете ли вы, чей голос звучит у нас с вами в голове. Да. Иногда это самый интересный собеседник. Прямо сейчас, когда я рассказываю в вашей голове, я уверен, еще их озвучивает внутренний голос. Это такой незримый собеседник, сопровождает большинство людей постоянно. В зависимости от ситуации он становится строже или мягче, но задумались ли вы, чей именно этот голос и зачем он вообще нужен? Вот давайте будем с вами разбираться. Все начинается с детства. В 3 года ребенок, играя, комментирует свои действия вслух: кукла спит, я строю башню. Советский психолог Лев Выгодский назвал это эгоцентрической речью, этапом, когда мозг учится управлять поведением через слова. Со временем такие подсказки переезжают внутрь, превращаясь во внутренний диалог. Есть несколько объяснений, зачем вообще нужен этот самый внутренний голос. Во-первых, это экономит время. Вместо полных предложений мозг использует сокращенные версии мысли. Например, почувствовав запах гари, вы не размышляете: «Кажется, я забыл выключить плиту». Вместо этого в голове мгновенно всплывает: «Плита!» И, возможно, еще какое-нибудь нецензурное слово. Это явление называют конденсацией, когда мозг сжимает сложные идеи до ключевых слов, чтобы быстрее реагировать на опасность. Далее, ваш внутренний голос помогает строить планы. Он дробит задачи на шаги. Сначала отчет, потом кофе, затем звонок маме. Также голос тренирует социальные навыки. К примеру, представляя разговор с начальником, вы активируете не только речевые зоны, но и участки мозга, отвечающие за эмпатию. Это как репетиция перед спектаклем. Мозг готовится к реальному взаимодействию. И обычно в голове, да, мы слышим собственный голос, но его тембры и интонации могут меняться в зависимости от контекста. Например, читая монолог злодея из книги, вы невольно озвучиваете его особенным голосом, будто за вас говорит актер. В создании внутренней речи участвует специальный механизм мозга под названием «сопутствующий разговор». Разряд. Основная его функция – предсказывать последствия ваших действий и отделять их от внешних раздражителей. Также механизм помогает нам отличать звуки, которые мы издаем сами, от тех, что происходят из других источников. Именно благодаря ему мы не пугаемся собственного голоса и не воспринимаем его как внешний шум. Завтра я расскажу про то в первой части, почему внутренний голос есть не у всех.

0: Друзья, ну что, осталось мне еще один пост из Макса прочитать. Тут про купание от Сергея. Купаюсь, пока в ванной, водоем еще не прогрелись. Это в Подмосковье. Вкратце, о погоде на данный момент без изменений, как вчера. Всем привет. В Пермский край отправляет наш Сергей. Друзья, и на этом я с вами на сегодня прощаюсь. Сегодня такая сокращенная версия. У меня мероприятие начинается через час. Соответственно, мне прямо сейчас нужно выезжать из студии. Желаю всем отличного вторника. Такого душевного, яркого настроения, несмотря на непогоду, несмотря на дождь. Рубрика «Анекдотер» сейчас вышла, но я предлагаю в формате «Сами накидали, сами почитали». Сама себе я наливаю кофе, да, соответственно. И вот в этом формате рубрику «Анекдотер» мы как раз и проведем в группе «Утреннего шоу» с Олей Мишоу и в группе «Радио Соль ФМ». Я же прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного дня, чтобы сегодня все у вас получилось. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Услышимся, пока!
1: Соль ФМ. Погода.
2: Вторник, 30 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а в южной части ожидаются проливные дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 15. В северной части возможен сильный ветер. Днем до 25 градусов, вечером до 18.
1: Реклама на Соль ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
9: Застройщик ОСЗ спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 июля Социальный фонд России переходит на автоматический расчет больничных, декретных и детских пособий по данным лицевых счетов граждан. Изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребенка до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении. Теперь фонд будет использовать информацию, которая уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица без необходимости повторного запроса у работодателя. Как отмечают специалисты, нововведение продолжает реформу соцобеспечения, стартовавшую в 2022 году, и упрощает взаимодействие граждан с фондом благодаря использованию уже имеющихся данных. В Чусовском округе зафиксированы случаи выхода медведей к населенным пунктам. Как сообщили местные власти, 26 июня медвежонка заметили в поселке Комарихинский, а бурого медведя в поселке станции Кутамыш. Администрация округа призвала жителей соблюдать осторожность при посещении лесов и прилегающих территорий. Граждан просят не оставлять детей без присмотра и ни при каких обстоятельствах не пытаться приближаться к медведям. Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за май показал рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Вера». Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. Самыми популярными марками стали «Лада» – рост на 26,5%, «Хавейл» – рост на 39%, «Джили» – рост на 30%, «Белджи» – рост на 53%. Кроме того, за май этого года на 19,5% увеличилось количество зарегистрированных при КАМе поддержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 авто. Рост продаж авто наблюдается с конца прошлого года после снижения ключевой ставки Центробанка и восстановления потребительского кредитования в стране. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 30 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а в южной части ожидаются проливные дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 15. В северной части возможен сильный ветер. Днем до 25 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Хит за хитом. Только нас.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Владимир Путин поддержал инициативу о признании особого статуса учителя в стране. Глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений. «Безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет», — сказал Путин. Ранее глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о разработке законопроекта о статусе педагога. Депутат рассказала, что в поправках в закон об образовании, среди прочего, планируется ввести разрешение на фото- и видеосъемку урока только с согласия учителя или администрации учебного учреждения. Это, по мнению политика, станет частью мер по поддержке педагогов. По данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 апреля прошлого года по 31 марта этого года максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО КБМ чаще всего встречалась у московских водителей. Их доля достигла почти 53%. На втором месте по этому показателю находится Санкт-Петербург, чуть более 51%. На третьем – Пермский край, около 50%. В среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составила 43%. В нашем крае в первой половине этой недели характер погоды будет определять циклон с центром над Южным Зауральем. Осадки в эти дни распределятся неравномерно. От 60% месячной нормы на востоке и юго-востоке края до дефицита на севере и северо-западе. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, дождевые паводки ожидаются на притоках Чусовой и даже на Сылве. Дневной температурный фон – плюс 18, плюс 22 градуса. В четверг, 2 июля, влияние циклона прекратится и снизится количество дождей. Температура будет постепенно повышаться. В выходные воздух может прогреться до плюс 26, плюс 28. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День едва ли будет легким и безоблачным. Но вы наверняка добьетесь поставленных целей. Удастся решить вопросы, прежде казавшиеся чрезвычайно сложными. Близкие охотно поддержат многие начинания. Не оставят хорошие идеи без внимания. Трудности могут возникнуть при решении финансовых вопросов. Лучше не спешить с покупками. Сегодня будет сложно разобраться, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Прислушайтесь к советам людей, опыту которых доверяете. Они помогут избежать напрасных трат. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Конечно, вы наверняка слышали об утраченной цивилизации Атлантиды или Майя, но есть еще более древние культуры, о которых вы, вероятно, ничего до сих пор не знали. Если обратить свой взгляд назад, во тьму тысячелетий, можно обнаружить, что на Земле существовало множество самых разных древних цивилизаций. Некоторые из них исчезли практически без следа, а другие оставили огромное наследие. Археологи и историки сейчас по крупицам воссоздают события давно минувших времен, формируя цельную картину канувших в лету народов и культур. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про древние цивилизации рассказываю сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.
2: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 30 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а в южной части ожидаются проливные дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 15. В северной части возможен сильный ветер. Днем до 25 градусов, вечером до 18.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.
8: Соль FM 10 лет в эфире.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В краевой столице со следующего года планируется официально ввести практику психофизиологического тестирования кандидатов в руководители муниципальных учреждений. Для этого будет использоваться полиграф. Перед проверкой на детекторе лжи кандидат должен будет подписать письменное согласие на участие в процедуре. Предполагается, что это поможет бороться с коррупцией. Проверки планируется проводить и в отношении кандидатов в руководители городских учреждений образования, спорта и культуры. На краевом уровне полиграф применяется уже несколько лет. Проверку на детекторе лжи проходят госслужащие, поступающие на работу в региональное правительство. На муниципальном уровне проверка применялась только для мэров. В Юсинском округе капитально ремонтируют мост через реку Иньву. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность сооружения на сегодня составляет 56%. Мост длиной 91 метр расположен на автодороге Юсьва-Архангельская между деревней Коммунной и селом Архангельским. Его состояние перед ремонтом оценивалось как предаварийное. По мосту курсируют транспорты 3 межмуниципальных маршрута. Ремонт необходим также и для развития туризма. В Архангельском ежегодно проходят этнокультурные фестивали. Напомним, в этом году по нацпроекту в Прикамье работы проведут на 30 мостах и путепроводах. Работы на мосту через Иньву завершат в текущем дорожном сезоне. В нашем крае 26 июня стало одной из самых популярных зеркальных дат для регистрации брака. Как рассказали в краевом ЗАГСе, в этот день в регионе поженились более 550 пар, что стало рекордным показателем для подобных дат. Наибольшее число регистраций прошло в Перми – 172 пары. В ЗАГСе отметили, что зеркальные даты остаются востребованными у молодоженов как символичный выбор для начала семейной жизни. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про древние цивилизации рассказываю сегодня. Нынче от города Тиуанако, где когда-то рождались легенды о богах, остались только руины. Тиуанако расположен в Андах, недалеко от границы с Перу, возле южной части озера Титикака на высоте 4000 метров над уровнем моря. Сейчас его руины находятся в районе, почти полностью лишенном растительности. Но археологи считают, что здесь когда-то были очень плодородные земли. Тем не менее, расположение города на такой высоте кажется странным. Воздух здесь разреженный, что затрудняет дыхание. Почему люди решили жить в таком некомфортном месте, неизвестно.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
3: Мне на

ритме города, в ритме края. Живи со вкусом, живи со вкусом. С

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про древние цивилизации узнаем сегодня. Альмекская культура, предшественник культуры майя, стала первой развитой цивилизацией в Центральной Америке. Здесь строили пирамиды, ввели практику жертвоприношений и изобрели игру в мяч. Альмеки имели свою письменность, которая до сих пор не расшифрована. Исследователи указывают на схожесть письменности майя и альмекской. В наскальной живописи люди часто изображались с чертами ягуара, что указывает на миф о происхождении альмеков от ягуара. Альмекам удалось создать один из первых в мире водопроводов. Они имели собственный календарь и, возможно, изобрели цифру 0 для счета.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться. Теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, из-за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Вторник, 30 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а в южной части ожидаются проливные дожди. Днем до 19 градусов, вечером до 15. В северной части возможен сильный ветер. Днем до 25 градусов, вечером до 18.
3: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о новых законах, вступающих в силу с 1 июля. Так, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Родители будут иметь возможность отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Также банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать сведения для защиты от мошенников. Кроме того, будет усилен контроль за мигрантами. Вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Увеличиваются и пошлины для мигрантов. В 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства. В 8 раз до 15 тысяч рублей при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. В краевой столице прокуратура по коллективной жалобе собственников квартир провела проверку о правомерности индексации тарифов на содержание и ремонт жилья. Как выяснилось, управляющая компания с 1 января этого года в одностороннем порядке на 30% увеличила тариф для собственников квартир 51 многоквартирного дома. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представление директору управляющей компании. Его привлекли к административной ответственности за обман потребителей. Кроме того, УК пересчитала тарифы. Жителям вернули более 3,5 миллиона рублей. Иван Егоров и баскетбольный клуб «Парма» продлили соглашение о сотрудничестве. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще 2 года. Игроку 21 год, его рост 194 сантиметра. Воспитанник пермской спортивной школы «Олимпиец» с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб. Плеймейкер вошел в число лидеров 3 последних матчей в прошедшем сезоне. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про древние цивилизации рассказываю сегодня. У цивилизации Винчи, возможно, была самая ранняя система письменности в мире. Хотя язык не был переведен, принято считать, что он содержит как цифры, так и буквы. Продвинутая система земледелия цивилизации Винчи сделала ее одной из самых сложных неолитических культур, которые известны людям. Предположительно, эта культура существовала задолго до великих цивилизаций Месопотамии и Египта. В каждом населенном пункте размещалось несколько тысяч человек, живущих в домах из переплетенных прутьев и глины. Они держали животных, выращивали урожай и даже пользовались плугом. Также была найдена медная посуда примерно на 1000 лет старше времен, когда она начала повсеместно использоваться в Европе.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про древние цивилизации рассказываю сегодня. В Древнем Египте существовала система здравоохранения. На раскопках в Луксоре археологи обнаружили записи, свидетельствующие, что в 12 веке до нашей эры ремесленники, участвовавшие в строительстве гробниц египетских фараонов, могли получать оплачиваемые больничные или бесплатную врачебную помощь. Мужчины и женщины одного социального статуса имели равные права. Женщины могли зарабатывать деньги, покупать, продавать и наследовать имущество, а также имели право на развод и повторный брак.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про древние цивилизации рассказываю сегодня. Империя Рамы возникла в Индии и была названа в честь ее лидера и основателя, принца Рамы. Бытует мнение, что в ее задачи входило воссоздание Арийской империи в Азии и Европе. В старых индийских книгах говорится, что столицей империи Рамы был город Нармини. Теперь это, скорее всего, руины Махенджо-Даро. Империя не смогла добиться больших завоеваний, поскольку около 12,5 тысяч лет назад случился катаклизм. Наводнение, разрушившее многие высокоразвитые цивилизации того времени.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: Все сложится. С новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 июля Социальный фонд России переходит на автоматический расчет больничных, декретных и детских пособий по данным лицевых счетов граждан. Изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребенка до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении. Теперь фонд будет использовать информацию, которая уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица без необходимости повторного запроса у работодателя. Как отмечают специалисты, нововведение продолжает реформу соцобеспечения, стартовавшую в 2022 году, и упрощает взаимодействие граждан с фондом благодаря использованию уже имеющихся данных. В Чусовском округе зафиксированы случаи выхода медведей к населенным пунктам. Как сообщили местные власти, 26 июня медвежонка заметили в поселке Комарихинский, а бурого медведя в поселке Станции Кутамыш. Администрация округа призвала жителей соблюдать осторожность при посещении лесов и прилегающих территорий. Граждан просят не оставлять детей без присмотра и ни при каких обстоятельствах не пытаться приближаться к медведям. Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за май показал рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Вера». Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. Самыми популярными марками стали «Лада» – рост на 26,5%, «Хавейл» – рост на 39%, «Джили» – рост на 30%, «Белджи» – рост на 53%. Кроме того, за май этого года на 19,5% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье поддержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 авто. Рост продаж авто наблюдается с конца прошлого года после снижения ключевой ставки Центробанка и восстановления потребительского кредитования в стране. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про древние цивилизации рассказываю сегодня. Легенды о могуществе и величии этой удивительной цивилизации ходят до сих пор и толкают людей на поиски древних сокровищ. Кроме несметных богатств, индейцы майя обладали уникальными знаниями в астрономии, которые позволили им разработать точный календарь. Также они имели удивительные знания в строительстве, благодаря которым их опустошенные города до сих пор входят в список наследия ЮНЕСКО. Эта цивилизация имела развитую медицину, сельское хозяйство, систему водоснабжения и богатую культуру. К сожалению, в средние века эта империя стала угасать, а с приходом конкистадоров и вовсе исчезла.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про древние цивилизации рассказываю сегодня. Норте Чико – древнейшая доколумбовая цивилизация в Южной Америке. Возникла в 3-м тысячелетии до нашей эры на территории современного Перу. Известна своей монументальной архитектурой, в частности, пирамидами. Важную роль здесь играла религия, о чем свидетельствует множество храмов. У цивилизации было развито сельское хозяйство. Важным элементом экономики было выращивание хлопка и производство тканей. Норте Чико была мирной цивилизацией. Оружия и оборонительных сооружений найдено не было, как и не было обнаружено следов ведения боевых действий.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
3: Хит за хитом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Миф о всемогущем витамине С прочно вошел в нашу культуру, и оспаривать это стало почти табу. Однако современные научные данные, полученные в ходе масштабных клинических испытаний, заставляют взглянуть на этот витамин иначе. Истоки этой веры во многом связаны с именем Лайнуса Пулинга, выдающегося американского химика и дважды лауреата Нобелевской премии. В 70-х годах прошлого столетия он выпустил книгу, в которой утверждал, что прием витамина С в сверхвысоких дозах способен не только защитить от простуды, но и стать средством лечения онкологии. Его авторитет был настолько велик, что люди начали принимать аскорбиновую кислоту в количествах в десятки раз превышающих суточную норму. Фармацевтические компании немедленно отреагировали на этот тренд, сделав из копеечного вещества настоящий бренд для здоровья, хотя в то время не было серьезных научных оснований для такого ажиотажа. Современная медицина, напротив, относится к подобным заявлениям с куда большей осторожностью.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Владимир Путин поддержал инициативу о признании особого статуса учителя в стране. Глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений. «Безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет», — сказал Путин. Ранее глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о разработке законопроекта о статусе педагога. Депутат рассказала, что в поправках в закон об образовании, среди прочего, планируется ввести разрешение на фото- и видеосъемку урока только с согласия учителя или администрации учебного учреждения. Это, по мнению политика, станет частью мер по поддержке педагогов. По данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 апреля прошлого года по 31 марта этого года максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО КБМ чаще всего встречалась у московских водителей. Их доля достигла почти 53%. На втором месте по этому показателю находится Санкт-Петербург, чуть более 51%. На третьем – Пермский край, около 50%. В среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составила 43%. В нашем крае в первой половине этой недели характер погоды будет определять циклон с центром над Южным Зауральем. Осадки в эти дни распределятся неравномерно. От 60% месячной нормы на востоке и юго-востоке края до дефицита на севере и северо-западе. Как сообщает Гисцентр ПГНИУ, дождевые паводки ожидаются на притоках Часовой и даже на Сылве. Дневной температурный фон – плюс 18, плюс 22 градуса. В четверг, 2 июля, влияние циклона прекратится и снизится количество дождей. Температура будет постепенно повышаться. В выходные воздух может прогреться до плюс 26, плюс 28. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про древние цивилизации – шумеры. Древний народ в Месопотамии возник в междуречье Тигра и Евфрата в 4500 году до нашей эры. С шумерами связывают возникновение цивилизации, письменности, городов и первых государств. У них была развита литература, музыка, скульптура, изобразительное искусство. На высоком уровне находилась наука. Они имели свою систему исчисления, которую люди используют до сих пор для определения углов. Шумеры первыми вычислили объем куба и площадь треугольника. Они использовали орошение с помощью дамб и каналов, обрабатывали землю, выращивали монокультуры путем пахотного земледелия.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про древние цивилизации рассказываю сегодня. Сейчас пустыня Гоби является самым малонаселенным местом на планете, засушливым и губительным. Однако бытует мнение, что много тысячелетий назад там жила некая цивилизация Белый остров, которая стояла на одном уровне с Атлантидой. Ее называли страной Агарти, подземным городом, Шамбалой и землей Сиванкму. В те годы пустыня была морем, а Белый остров возвышался над ним зеленым оазисом. Ученые подтвердили, что это действительно было так. Однако дата смущает. Море из пустыни Гоби исчезло 40 миллионов лет назад. Могло ли там существовать поселение мудрецов в это время или позже, научно не доказано.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про древние цивилизации рассказываю сегодня. Конор Сандал расположен в южной части Ирана. В 2002-м здесь был обнаружен зиккурат, один из крупнейших и старейших в своем роде в мире. Открытие зиккурата заставило ученых предположить, что в этом месте жила структурированная цивилизация, основанная на ритуале и вере. Считается, что она датируется примерно 2200 годом до нашей эры и, возможно, была создана Аратой, страной бронзового века, которая была описана в шумерских текстах, то местонахождение которой так и не было обнаружено.
0: Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОПСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В краевой столице со следующего года планируется официально ввести практику психофизиологического тестирования кандидатов в руководители муниципальных учреждений. Для этого будет использоваться полиграф. Перед проверкой на детекторе лжи кандидат должен будет подписать письменное согласие на участие в процедуре. Предполагается, что это поможет бороться с коррупцией. Проверки планируется проводить и в отношении кандидатов в руководители городских учреждений образования, спорта и культуры. На краевом уровне полиграф применяется уже несколько лет. Проверку на детекторе лжи проходят госслужащие, поступающие на работу в региональное правительство. На муниципальном уровне проверка применялась только для мэров. В Юсинском округе капитально ремонтируют мост через реку Иньву. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность сооружения на сегодня составляет 56%. Мост длиной 91 метр расположен на автодороге Юсь-Архангельская между деревней Коммуна и селом Архангельским. Его состояние перед ремонтом оценивалось как предаварийное. По мосту курсируют транспорт и три межмуниципальных маршрута. Ремонт необходим также и для развития туризма. В Архангельском ежегодно проходят этнокультурные фестивали. Напомним, в этом году по нацпроекту в Прикамье работы проведут на 30 мостах и путепроводах. Работы на мосту через Иньву завершат в текущем дорожном сезоне. В нашем крае 26 июня стало одной из самых популярных зеркальных дат для регистрации брака. Как рассказали в краевом ЗАГСе, в этот день в регионе поженились более 550 пар, что стало рекордным показателем для подобных дат. Наибольшее число регистраций прошло в Перми – 172 пары. В ЗАГСе отметили, что зеркальные даты остаются востребованными у молодоженов как символичный выбор для начала семейной жизни. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про древние цивилизации расскажу сегодня. Древнеримская империя являлась одной из самых мощнейших в истории древнего мира. Она оставила после себя яркий след в истории, поработила множество мелких государств и выиграла массу кровопролитных войн. Древний Рим имел свою мифологию, мощную армию, систему управления и являлся во времена своего расцвета центром цивилизации. Римская империя подарила миру богатое культурное наследие и историю, которая до сих пор будоражит умы ученых. Как и все древние империи, она угасла из-за непомерных амбиций и планов завоевать весь мир.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про древние цивилизации рассказываю сегодня. Нубия, расположенная в Судане, была цивилизацией, которая когда-то правила Египтом. У Нубии были свои пирамиды, остатки которых все еще можно увидеть сегодня. В царстве были письменность, язык и культура. Земли нубийцев были богаты золотом. Эпоха могущества Нубии подошла к закату, когда фараон Снофру совершил набег на Нубию и объявил ее форпостом для добычи полезных ископаемых. Она была лишена статуса страны и стала просто регионом Египта, находящимся под контролем фараона.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Ски-альпинизм добавили в программу зимней олимпиады 2030 года. Соответствующее решение было принято на 146-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. На играх планируется провести 5 соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах. Этот вид спорта, который сочетает подъем в гору на лыжах или пешком и скоростной спуск по естественному рельефу, впервые был представлен на олимпиаде 2026 года в Италии. В рамках соревнований было разыграно 3 комплекта наград. Среди наград серебро у россиянина Никиты Филиппова. Крылья Советов объявили о продлении контракта с полузащитником Омаром Рахмановичем. Новое соглашение между самарским клубом и 32-летним боснийцем рассчитано до конца сезона 2026-27 с опцией продления еще на год. Рахманович выступает за Крылья Советов с осени 2022 года. За это время на его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Защитник Сергей Зборовский после перехода из автомобилиста в Торпедо был обменен в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Контракт с 29-летним защитником рассчитан до 31 мая следующего года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 29 матчей в ФНБ-чемпионате КХЛ и набрал 6 очков. В Кубке Гагарина на его счету 6 игр и 2 балла. Павел Сосулин и Вадим Мусаев проведут поединки 11 июля на турнире IBA Pro 19. 29-летний Сосулин в 8-раундовом бою с венесуэльцем Эдди Кальминаресом будет защищать пояс IBA Pro Intercontinental. Мусаев в 10-раундовом поединке в полусреднем весе встретится с Фарахатом Анилоло из Уганды. Бывший полузащитник Рубина и ЦСКА Бибрас Надха прокомментировал свое решение завершить карьеру. «Еще по ходу сезона я начал об этом размышлять. Смотрел на ситуацию, что происходит в команде. Плюс, конечно, сказался возраст. Принял окончательное решение во время чемпионата. За несколько месяцев до финиша уже договорился с самим собой. Это мой последний год». На вопрос, почему этот сезон последний, Надха ответил: «Прежде всего, из-за возраста. Мне уже 38. Пора больше времени проводить дома, с детьми, с женой, быть с семьей». Надха выступал за «Партизан» с 2019 года. Также он играл за греческий «Олимпиакос», «ПАОК», российский «ЦСКА», «Рубин» и израильский «ХПЛ». В РПЛ на счету Надха 205 матчей, 45 голов. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Из Соликамска с любовью.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Это древнейшее государство называлось Элладой и считалось одним из самых сильных в античном мире. Грецией эту территорию прозвали римляне, которые захватили Элладу в 1 веке до нашей эры. За 3000 лет существования греческая империя оставила после себя богатую историю, массу архитектурных памятников и множество литературных шедевров, популярных до сих пор. Чего только стоят мифы Древней Греции. Древние цивилизации оставили после себя огромное культурное наследие и массу загадок, которые еще предстоит разгадать. Про древнейшие цивилизации рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
11: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8300.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о новых законах, вступающих в силу с 1 июля. Так, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Родители будут иметь возможность отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Также банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать сведения для защиты от мошенников. Кроме того, будет усилен контроль за мигрантами. Вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Увеличиваются и пошлины для мигрантов. В 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства. В 8 раз до 15 тысяч рублей при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. В краевой столице прокуратура по коллективной жалобе собственников квартир провела проверку о правомерности индексации тарифов на содержание и ремонт жилья. Как выяснилось, управляющая компания с 1 января этого года в одностороннем порядке на 30% увеличила тариф для собственников квартир 51 многоквартирного дома. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представление директору управляющей компании. Его привлекли к административной ответственности за обман потребителей. Кроме того, УК пересчитала тарифы. Жителям вернули более 3,5 миллиона рублей. Иван Егоров и баскетбольный клуб «Парма» продлили соглашение о сотрудничестве. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще 2 года. Игроку 21 год, его рост 194 сантиметра. Воспитанник Пермской спортивной школы «Олимпиец» с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб. Плеймейкер вошел в число лидеров 3 последних матчей в прошедшем сезоне. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного вторника желаю вам я, Александр Соловьев, и уже у микрофона читаю ваш привет, поздравления, признание в любви и все тому подобные приятные вещи. Отправляй нам все в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm. Это в чат видеотрансляции или в личные сообщения группы. Телеграм-канал Радио Соль-ФМ работает. Пиши нам туда, если тебе так удобнее. Мы начинаем. Давай, заказывай, отправляй привет, все озвучу.
0: Соленый алло.

0: первые приветы и поздравления уже в эфире радио СЛФМ. Сообщение из Соликамска. Кирилл Митраков, им большой привет уже отправляю. Передаю привет бабушке, также маме, сестрам. Думаю, они слушают. Если слушают, то уверен, тоже отправят свой огромный пламенный привет. Отличного отдыха. Далее, Кудымкар, на связи. Хотим поздравить с днем рождения Ксению Фазан. Мы тебя очень любим и ценим. Будь счастлива. Твои коллеги подписались. Ксюшу поздравляем с днем рождения. Анастасия Сафронова поздравляет с днем рождения коллегу, напарницу Екатерину из города Киров. Желаю счастья, спокойных рабочих дней и стабильности. Ребят, вспоминайте, кто отмечает свое яркое событие. И, конечно же, поздравляйте.
1: Соленый алло.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши солнечные приветы. И, конечно же, делать этот день теплее. Итак, на очереди у нас сообщение от Вячеслава Красикова. Июнь прошел просто отлично. И теперь мы торжественно отправляем его в отпуск. А мы с улыбкой встречаем июль. Пальму еще подрисовал смайлик. Вот бы еще из отпуска вышла хорошая погода. Сколько можно? 20 градусов показывает самую высокую температуру на градуснике. Ну, ё, что ж такое-то? Итак, дальше. Также он поздравляет всех людей, пользователей социальных сетей с днем всемирным... со всемирным днем социальных сетей. Поздравляем и тебя, Вячеслав, и всех, кто сейчас на данный момент на связи. С помощью одной из наших любимых социальных сетей под названием ВКонтакте я принимаю ваши приветы и поздравления и уже озвучиваю на радио СЛФМ в эфире программы по музыкальным заявкам Алина Алё. Ирина Тюменева пишет нам, отправляет она большой привет из Чердани всем и также поздравляет любимую мамочку Татьяну Юрьевну с днем рождения. Будьте всегда счастливы, а мы будем всегда рядом.

DDK Paradise только что прозвучал по просьбе Сергея Ильина. Также отправляет всем слушателям Соль FM свой огромный горячий привет. Ну и отдельный привет в поселок Вильва сестре Елене Тимгановой тоже адресуем. Привет. Далее.

0: Тебя, солнышко, поздравляю. Хочу сказать, что очень сильно люблю тебя. Осталось совсем немного до завершения твоей вахты. И увидимся. Александр, если можно, поставьте, пожалуйста, Саян. Именно этой песни нет, но у меня есть другой трек от этого исполнителя совместно с проектом XO «Темная ночь». Послушаем прямо сейчас.
1: Соленый алё.

0: Программу по музыкальным заявкам с Аленой Алёвой. Микрофон Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все самые добрые, теплые приветы будут звучать в прямом эфире. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или нам на наш телеграм-канал Радио Солофм. Подписывайся, пиши туда, если тебе будет там удобнее. Александра Савостина пишет нам: Танюша, ты сегодня столько всего успела, что даже супергерои бы позавидовали. А пусть теперь вечер будет уютным, без дедлайнов, без надо еще быстренько, зато с чем-нибудь вкусным и любимым сериалом. Или просто с тишиной, тоже роскошь. Хорошего тебе настроения. Желаем Танюше прекрасного всего-всего-всего. Дальше Анна Сергеевна пишет нам. Она поздравляет с днем охраны сотрудников уголовно-исполнительной системы. На страже порядка стоите всегда. Не страшны вам бури, дожди и года. Пусть служба идет без тревог и без бед. Желаем здоровья на множество лет. Из Кизела данное сообщение. Поздравляем вас с праздником. Далее Азалия Фаткулина пишет нам. Желаю всем слушателям не терять оптимизма в эти последние июньские денечки. Денечки? Вроде бы денечек тогда уж. Шлю огромный привет своим друзьям из поселка Киевский. Витя, бросай работу и двигай в мою сторону, мне скучно. Отдельный пламенный привет еще двум эрудированным братанам, Старому и Рудику. Ребят, пусть ваш день будет продуктивным, а настрой боевым. Включите нам, пожалуйста, Туманик. Обязательно поищу, обязательно поставлю. Оставайтесь с нами.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91.5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый алё!

Ваши музыкальные заявки принимаю, ставлю в наш солидно-музыкальный плейлист. Добавляй свой любимый трек, что ты уже давным добавил себе в свой личный плейлист, прослушивая радио Solid FM, и я его поставлю в прямой эфир. Не забывай про свой привет, я его обязательно тоже озвучу. Итак, есть у нас сообщение от Ксении Копытовой. Привет из города Березники. Кстати, совсем скоро мы тоже зазвучим на вашем городе. Не забывайте тоже частенько заглядывать к нам в группу ВКонтакте. Там вся информация обязательно будет, когда мы уже появимся. Большой привет она отправляет Копытовой Елене из города Чердынь. Желаю себе отличного настроения и легкого финиша рабочего дня. Прекрасного настроения добавляю и Ксении, и Елене. Далее Семен Лукьянов из Кунгура оставил сообщение. Большой привет Космовской Любе. Желаю хорошей и легкой работы, большой зарплаты. Это обязательно.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Итак, дорогие друзья, у нас остается около 3 минут до завершения прямого эфира. Пишите прямо сейчас нам в группу ВКонтакте radio.slfm.vk.com/slfm наш адрес. И я обязательно озвучу твое теплое послание.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё завершается. Я уже несколько раз обновил, мне кажется, нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Где-то я видел, кто-то порадовался за то, что кто-то вышел из отпуска. Где же? А, ей еще тоже было адресовано сообщение. Пожелали Татьяне Агеевой, я так понимаю, пусть ее вечер будет уютным, без дедлайнов, без надо еще быстренько. Зато с чем-нибудь вкусным и любимым сериалом. Зато она же, в свою очередь, Татьяна Агеева, отправила привет Александре. Я так рада, что отпуск твой закончился. Моя жизнь заиграла новыми красками. Да, вот поставить я песню уже вам не успею. Так или иначе, просто слушайте радио с ЛФМ. Возможно, какой-то из этих треков обязательно прозвучит в прямом эфире. Вижу, Андрей Борисов тоже оставил свое поздравление. Он поздравляет с днем рождения Владислава Панькова с Александровска, что ли. Да, вам огромный привет. Поздравляем Владислава. Желаем тепла, счастья, радости, чтобы музыка всегда была рядом только любимая, всегда вкусная и только хорошая. Оставайтесь с нами. Завтра услышимся также в 16:00 по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 519 000 рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эрафта. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 1 июля Социальный фонд России переходит на автоматический расчет больничных, декретных и детских пособий по данным лицевых счетов граждан. Изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребенка до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении. Теперь фонд будет использовать информацию, которая уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица без необходимости повторного запроса у работодателя. Как отмечают специалисты, нововведение продолжает реформу соцобеспечения, стартовавшую в 2022 году, и упрощает взаимодействие граждан с фондом благодаря использованию уже имеющихся данных. В Чусовском округе зафиксированы случаи выхода медведей к населенным пунктам. Как сообщили местные власти, 26 июня медвежонка заметили в поселке Комарихинский, а бурого медведя в поселке станции Кутамыш. Администрация округа призвала жителей соблюдать осторожность при посещении лесов и прилегающих территорий. Граждан просят не оставлять детей без присмотра и ни при каких обстоятельствах не пытаться приближаться к медведям. Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за май показал рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Вера». Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 2028 новых легковых авто. Самыми популярными марками стали «Лада» – рост на 26,5%, «Хавейл» – рост на 39%, «Джили» – рост на 30%, «Белджи» – рост на 53%. Кроме того, за май этого года на 19,5% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье поддержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 авто. Рост продаж авто наблюдается с конца прошлого года после снижения ключевой ставки Центробанка и восстановления потребительского кредитования в стране. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: Помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро пролетели.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 16 градусов. Днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Владимир Путин поддержал инициативу о признании особого статуса учителя в стране. Глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений. «Безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет», — сказал Путин. Ранее глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о разработке законопроекта о статусе педагога. Депутат рассказала, что в поправках в закон об образовании, среди прочего, планируется ввести разрешение на фото- и видеосъемку урока только с согласия учителя или администрации учебного учреждения. Это, по мнению политика, станет частью мер по поддержке педагогов. По данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 апреля прошлого года по 31 марта этого года максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО КБМ чаще всего встречалась у московских водителей. Их доля достигла почти 53%. На втором месте по этому показателю находится Санкт-Петербург, чуть более 51%. На третьем – Пермский край, около 50%. В среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составила 43%. В нашем крае в первой половине этой недели характер погоды будет определять циклон с центром над Южным Зауральем. Осадки в эти дни распределятся неравномерно. От 60% месячной нормы на востоке и юго-востоке края до дефицита на севере и северо-западе. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, дождевые паводки ожидаются на притоках Часовой и даже на Сылве. Дневной температурный фон – плюс 18, плюс 22 градуса. В четверг, 2 июля, влияние циклона прекратится и снизится количество дождей. Температура будет постепенно повышаться. В выходные воздух может прогреться до плюс 26, плюс 28. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

из Соликамска с любовью. Соль ФМ. 10 лет в эфире. Tell me what to do.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться. Теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить автомобиль. авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми – Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В краевой столице со следующего года планируется официально ввести практику психофизиологического тестирования кандидатов в руководители муниципальных учреждений. Для этого будет использоваться полиграф. Перед проверкой на детекторе лжи кандидат должен будет подписать письменное согласие на участие в процедуре. Предполагается, что это поможет бороться с коррупцией. Проверки планируется проводить и в отношении кандидатов в руководители городских учреждений образования, спорта и культуры. На краевом уровне полиграф применяется уже несколько лет. Проверку на детекторе лжи проходят госслужащие, поступающие на работу в региональное правительство. На муниципальном уровне проверка применялась только для мэров. В Юсинском округе капитально ремонтируют мост через реку Иньву. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Готовность сооружения на сегодня составляет 56%. Мост длиной 91 метр расположен на автодороге Юсь-Архангельская между деревней Коммунной и селом Архангельским. Его состояние перед ремонтом оценивалось как предаварийное. По мосту курсируют транспорт и три межмуниципальных маршрута. Ремонт необходим также и для развития туризма. В Архангельском ежегодно проходят этнокультурные фестивали. Напомним, в этом году по нацпроекту в Прикамье работы проведут на 30 мостах и путепроводах. Работы на мосту через Иньву завершат в текущем дорожном сезоне. В нашем крае 26 июня стало одной из самых популярных зеркальных дат для регистрации брака. Как рассказали в краевом ЗАГСе, в этот день в регионе поженились более 550 пар, что стало рекордным показателем для подобных дат. Наибольшее число регистраций прошло в Перми – 172 пары. В ЗАГСе отметили, что зеркальные даты остаются востребованными у молодоженов как символичный выбор для начала семейной жизни. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Каждый Яндекс станции. Просто скажи. Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Ски-альпинизм добавили в программу зимней Олимпиады 2030 года. Соответствующее решение было принято на 146-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. На играх планируется провести 5 соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах. Этот вид спорта, который сочетает подъем в гору на лыжах или пешком и скоростной спуск по естественному рельефу, впервые был представлен на Олимпиаде 2026 года в Италии. В рамках соревнований было разыграно 3 комплекта наград. Среди наград серебро у россиянина Никиты Филиппова. Крылья Советов объявили о продлении контракта с полузащитником Омаром Рахмановичем. Новое соглашение между самарским клубом и 32-летним боснийцем рассчитано до конца сезона 2026-27 с опцией продления еще на год. Рахманович выступает за Крылья Советов с осени 2022 года. За это время на его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Защитник Сергей Зборовский после перехода из автомобилиста в Торпедо был обменен в московской «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Контракт с 29-летним защитником рассчитан до 31 мая следующего года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 29 матчей в ФНБ-чемпионате КХЛ и набрал 6 очков. В Кубке Гагарина на его счету 6 игр и 2 балла. Павел Сосулин и Вадим Мусаев проведут поединки 11 июля на турнире IBA Pro 19. 29-летний Сосулин в 8-раундовом бою с венесуэльцем Эдди Кальминаресом будет защищать пояс IBA Pro Intercontinental. Мусаев в 10-раундовом поединке в полусреднем весе встретится с Фарахатом Анилоло из Уганды. Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Абибрас Надха прокомментировал свое решение завершить карьеру. «Еще по ходу сезона я начал об этом размышлять. Смотрел на ситуацию, что происходит в команде. Плюс, конечно, сказался возраст. Принял окончательное решение во время чемпионата. За несколько месяцев до финиша уже договорился с самим собой. Это мой последний год. На вопрос, почему этот сезон последний, Надха ответил. Прежде всего, из-за возраста. Мне уже 38. Пора больше времени проводить дома, с детьми, с женой, быть семьей». Надха выступал за «Партизан» с 2019 года. Также он играл греческий «Олимпиакос», «ПАОК», российский «ЦСКА», «Рубин» и израильский «ХПЛ». В РПЛ на счету «Надха» 205 матчей, 45 голов. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 16 градусов. Днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срока.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
7: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи, там кто нам берег такой черный не видит?

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о новых законах, вступающих в силу с 1 июля. Так, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей. Родители будут иметь возможность отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Также банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать сведения для защиты от мошенников. Кроме того, будет усилен контроль за мигрантами. Вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Увеличиваются и пошлины для мигрантов. В 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства. В 8 раз до 15 тысяч рублей при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. В краевой столице прокуратура по коллективной жалобе собственников квартир провела проверку о правомерности индексации тарифов на содержание и ремонт жилья. Как выяснилось, управляющая компания с 1 января этого года в одностороннем порядке на 30% увеличила тариф для собственников квартир 51 многоквартирного дома. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представление директору управляющей компании. Его привлекли к административной ответственности за обман потребителей. Кроме того, УК пересчитала тарифы. Жителям вернули более 3,5 миллиона рублей. Иван Егоров и баскетбольный клуб «Парма» продлили соглашение о сотрудничестве. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще 2 года. Игроку 21 год, его рост 194 сантиметра. Воспитанник пермской спортивной школы «Олимпиец» с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб. Плеймейкер вошел в число лидеров 3 последних матчей в прошедшем сезоне. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Миф о всемогущем витамине С прочно вошел в нашу культуру, и оспаривать это стало почти табу. Однако современные научные данные, полученные в ходе масштабных клинических испытаний, заставляют взглянуть на этот витамин иначе. Истоки этой веры во многом связаны с именем Лайнуса Пуллинга, выдающегося американского химика и дважды лауреата Нобелевской премии. В 70-х годах прошлого столетия он выпустил книгу, в которой утверждал, что прием витамина С в сверхвысоких дозах способен не только защитить от простуды, но и стать средством лечения онкологии. Его авторитет был настолько велик, что люди начали принимать аскорбиновую кислоту в количествах в десятки раз превышающих суточную норму. Фармацевтические компании немедленно отреагировали на этот тренд, сделав из копеечного вещества настоящий бренд для здоровья, хотя в то время не было серьезных научных оснований для такого ажиотажа. Современная медицина, напротив, относится к подобным заявлениям с куда большей осторожностью.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, возможны дожди. Утром до 16 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 16 градусов. Днем до 22.

Лето в ритме города. Это весь город на одной волне. На одной волне.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market.

0: ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио соляной столицы.
1: Заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

0: тебя.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.